0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы, день сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы, информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы, в каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решения. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальности. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренностей должна быть понятная материальная основа. Водолеи, день штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы, у вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Париже на этой неделе проходит одно из самых душевных событий осени. Праздник сбора винограда на Монмартре. Да-да, не удивляйтесь, прямо в черте мегаполиса, на склонах того самого холма, недалеко от кабаре Мулин Руж, до сих пор живет самый настоящий виноградник. Парижане свято оберегают этот пятачок земли от застройщиков. Каждый октябрь здесь собирают урожай, а винодельческие братства со всей Франции облачаются в старинные мантии, берут в руки бокалы и устраивают грандиозные шествия по мощеным улочкам. А еще в этом году весь Монмартр превратился в огромную музыкальную сцену под открытым небом с концертами и танцами. И еще одна забавная фишка праздника, который пройдет в эти выходные – так называемая церемония непомолвки. На ней влюбленные пары могут в шутку поклясться друг другу, ни в коем случае не жениться. Париж – это Париж.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ. You can't touch this.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Авторитетный музыкальный журнал Billboard опубликовал список артистов с наибольшим количеством песен, занимавших первое место в чарте Hot 100. Надо отметить, что это один из самых авторитетных хит-парадов планеты, и сейчас он учитывает три ключевых показателя – стриминг, радиоэфиры и чистые продажи треков. А начиналось все в далеком 58-м. Итак, уже 16 раз хит-парад журнала Billboard возглавляла Тейлор Свифт. Это третье место.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 14 октября с 9 до 13 часов в Центре общественного здоровья по адресу город Ульяновск, улица Гончарова, 4, пройдет акция «Дыши свободно» ко Всемирному дню спирометрии. В программе спирометрии, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, измерение угарного газа, биоимпедансометрия, прививка от гриппа и консультация врача. Главная цель – ранняя диагностика астмы и ХОБЛ. Акция проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с участием городской поликлиники номер 4. Необходима предварительная запись по телефону 325808. Владимирский сад в Ульяновске приглашает на прогулки. 10 и 11 октября в 14 часов посетители смогут прослушать аудиосказки и посмотреть осенние пейзажи. Вход свободный. Прозвучат известные с детства истории. Прогулки пройдут по адресу улица Плеханова, 10. Принять участие могут все желающие. Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье. Россия четвертый год подряд полностью обеспечивает себя мясом. По данным Росстата, за прошлый год уровень самообеспеченности достиг 102%, что значительно повышает пороговое значение доктрины продовольственной безопасности 85%. Наибольший уровень среди российских регионов был зафиксирован в Белгородской области. Показатель превысил отметку в 1000%, впервые как минимум за последние 5 лет. Еще в 10 субъектах, в том числе в Мордовии, Брянской, Липецкой и Курской областях, самообеспечение мясом превысило 100%. В два и более раз. 30-минутная ванна при 40 градусах оказалась полезнее для сосудов, чем умеренная велотренировка. В эксперименте с избыточным весом после купания сосуды расширялись активнее. Росло число капилляров с кровотоком, а давление падало заметнее. Ученые объясняют это тепловым стрессом, похожим на реакцию на нагрузку. Спорт заменять купанием не предлагают, так как типы воздействия различаются. Ванну рассматривают как вспомогательную теплотерапию для тех, кому сложно тренироваться, и призывают к масштабным исследованиям долгосрочного эффекта. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Сентябрь вошел в историю нашего авторынка. Зарегистрировано рекордное количество новых моделей – 26. Говоря простым языком, это момент, когда машина обрела своего первого владельца и получила госномера. В частности, были долгожданные отечественные премьеры. Это кроссовер «Лада Азимут» и две модели бренда «Тенет Плас». Появились и штучные гиперкары для коллекционеров – французский «Бугатти Мистраль» и итальянская «Феррари 849 Тестероса». Не обошлось без новых китайцев. Это и роскошный седан «Хунцы» Гоя и спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT. Из 26 новинок 21 – это легковушки. Остальное – коммерческий сектор. Для малого бизнеса начало осени принесло практичный китайский фургон SRM Xingyuan. Строители оценивают два новых мощных автокрана от брендов Sany и XCMG. На туристические маршруты вышли автобусы Higer и Juntong. В общем, выбор есть, были бы деньги.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Авторитетный музыкальный журнал Billboard опубликовал список артистов с наибольшим количеством песен, занимавших первое место в чарте Hot 100. Надо отметить, что это один из самых авторитетных хит-парадов планеты, и сейчас он учитывает три ключевых показателя – стриминг, радиоэфиры и чистые продажи треков. А начиналось все в далеком 58-м. Итак, уже 16 раз хит-парад журнала Billboard возглавляла Тейлор Свифт. Это третий.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск ФМ.

0: компании с прекрасной музыкой. Да, когда в пятницу звучит что-то подходящее, под наше настроение становится вдвойне, а то и втройне хорошо. Добавим немного средиземноморских ритмов. У нас впереди Хакан Акуш и мелодия «I Can Be».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 9,11, днем плюс 15,17.

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Хорошая музыка с нами всегда. Если песня очень нравится, мы порой даже забываем, кто ее на самом деле исполняет, а некоторые исполнители даже прячутся за псевдонимами, не оставляя себе настоящего имени. У нас впереди Тедди Свимс, у которого имя Тедди, тоже псевдоним. Послушаем его песню «Мистер Know It All».
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 9,11, днем плюс 15,17.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка золотых хитов нас уже ожидают и могут нам устроить небольшую музыкальную экскурсию по музыкальным направлениям. В этом выпуске у нас Nickelback, Ace of Base, а откроют золотую коллекцию Элтон Джон.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

Золотой коллекции Nickelback, If Everyone Cared. Добавим немножко драйва, немножко рок-н-ролла. Кстати, впереди у нас Джо Кокер, песня My Father's Son. А еще у нас по плану дуэт гитары и саксофона Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер. И мелодия, где мы обойдемся без лишних слов.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 9,11, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это одна из песен, которая принесла силу, популярность песня «Crazy». С вами Андрей Королёв. Вас приветствую. Желаю хорошей пятницы, прекрасного завершения недели. Впереди у нас группа «Серебро» и песня «Дыши».

Это Алок и Халид и очень метафоричная песня «Dive into me». Очень нетривиальное предложение «занырнуть». Если речь идет про любовь, особенно про взаимную, тут можно, конечно, нырнуть с головой. Впереди Modern Talking, Брады Луи, «Золотые хиты».

0: Барановска ФМ. Новая музыка и золотые хиты. 104.2.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: В разгар рабочей пятницы, когда некоторые считают часы, кто-то минуты до конца рабочего дня, почему бы не добавить нам энергии, тем более, что у нас подходящие есть для этого песни. Впереди Элис Мертон, No Roots.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 9,11, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Перед нами три песни золотой коллекции, три хита, которые, во-первых, прошли сквозь время, а самое главное, получили признание. В этом выпуске Дэвид Шарве, Leap of Faith, чуть раньше Depeche Mode, Enjoy the Silence, и откроют золотую коллекцию Джо Дассен.
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
4: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

золотой коллекции Дэвид Шарве, Leap of Faith. Скоро послушаем Lighthouse Family, песню Run. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Жан-Мишель Жар и мелодия Oxygen.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 9,11, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Глен Медейрос, и ничто не изменит нашу любовь к этой песне «Nothing gonna change my love for you». С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей пятницы, прекрасного завершения этой рабочей недели и отличной подготовки к выходным. Впереди у нас Наутилус Помпилиус, песня «Дыхание».

Это Кайра и песня «Сауа». Многие музыканты продолжают придумывать необычные мелодии, пытаются нас поразить необычным звуком, но как только начинает звучать несколько аккордов, и мы понимаем, что это песня «Yesterday», тут все вопросы просто отпадают. У нас впереди Пол Маккартни и бессмертный золотой хит.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Надеюсь, ваша пятница проходит более чем успешно и очень легко, особенно в компании с отличной музыкой. Впереди Тейм Импала и Джени, песня «Дрекула».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM. Take

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна.
2: 14 октября с 9 до 13 часов в Центре общественного здоровья по адресу город Ульяновск, улица Гончарова, 4, пройдет акция «Дыши свободно» к Всемирному дню спирометрии. В программе спирометрии, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, измерение угарного газа, биоимпедансометрия, прививка от гриппа и консультация врача. Главная цель – ранняя диагностика астмы и ХОБЛ. Акция проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с участием городской поликлиники номер 4. Необходима предварительная запись по телефону 32-58-08. Владимирский сад в Ульяновске приглашает на прогулки. 10 и 11 октября в 14 часов посетители смогут прослушать аудиосказки и посмотреть осенние пейзажи. Вход свободный. Прозвучат известные с детства истории. Прогулки пройдут по адресу улица Плеханова, 10. Принять участие могут все желающие. Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье. Россия четвертый год подряд полностью обеспечивает себя мясом. По данным Росстата, за прошлый год уровень самообеспеченности достиг 102%, что значительно повышает пороговое значение доктрины продовольственной безопасности 85%. Наибольший уровень среди российских регионов был зафиксирован в Белгородской области. Показатель превысил отметку в 1000%, впервые как минимум за последние 5 лет. Еще в 10 субъектах, в том числе в Мордовии, Брянской, Липецкой и Курской областях, самообеспечение мясом превысило 100%. В два и более раз. 30-минутная ванна при 40 градусах оказалась полезнее для сосудов, чем умеренная велотренировка. В эксперименте с избыточным весом после купания сосуды расширялись активнее. Росло число капилляров кровотоком, а давление падало заметнее. Ученые объясняют это тепловым стрессом, похожим на реакцию на нагрузку. Спорт заменять купанием не предлагают, так как типы воздействия различаются. Ванну рассматривают как вспомогательную теплотерапию для тех, кому сложно тренироваться, и призывают к масштабным исследованиям долгосрочного эффекта. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 9,11, днем плюс 15,17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Андреа Бочелли может из каждой песни сделать что-то особенное, а если это уже был мировой хит, то эта песня точно останется навсегда. Только что «Бесса ми мучо» в исполнении Андреа Бочелли. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Впереди смысловые галлюцинации с песней про осень и про тот самый ее первый день.

Под такие песни можно снимать атмосферные видео, даже на телефон, тем более, что эта песня пришла как раз из той области, где существуют тренды, где снимаются небольшие видеозарисовки и подкладывается музыка. Только что музыкант под псевдонимом Дати и его песня «Take Me There». Ну а впереди у нас Мюррей Хэд «One Night in Bangkok». Золотые хиты. Bangkok.

0: нами всегда прекрасная музыка, которая под занавес рабочей недели, пятницы, помогает нам сохранить еще рабочее настроение, чтобы успеть завершить на сегодня все важные дела, а в выходные только и делать, что отдыхать. У нас впереди Майли Сайрус и песня «Flowers».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 9,11, днем плюс 15,17. We were good.

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Робби Уильямс, Crazy Town с хитом конца 90-х Butterfly и откроет золотую коллекцию Элтон Джон.
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
4: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» — это сданный дом с

Потрясающая метафора всепоглощающей ночной жизни, в жизни большого города, где люди полностью теряют голову, никто не уйдет с этой дискотеки живым, буквальный перевод, Риалто, золотые хиты и то, что в моде. Ну а наша задача завершить рабочую неделю и при этом не растратить все силы до капельки. А из музыки впереди Майкл Джексон, Билли Джин.

0: часах уже половина шестого, и вечер пятницы, как бы ни сложилось. Предстоящая рабочая неделя все-таки греет душу, прекрасного всем настроения. А отличная музыка ждет нас впереди. Новая песня Арианы Гранде «Hey That I Made You Love Me» и Юли Савичева тоже о любви, кстати.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

played.

0: Музыка, которую мы любим. Ульяновск FM.
1: Меньше слов, больше музыки, предвкушение выходных и золотая коллекция впереди. В сборнике часа Sugar Babe, Stronger, Dido, Hunter и в самом начале 80-е Silent Circle, Touching the Night.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

Пожалуй, главный гимн человеческой стойкости начала нулевых. Sugar Babe, Stronger в нашей золотой коллекции. А скоро будем слушать Стинга, Fields of Gold. Впереди еще будет Алиса, Веретено и музыка понятная без слов в финале часа. Space, Running in the City.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Роман Султашов предложил разработать единый порядок работы с заброшенными и аварийными зданиями, в реестр которых в одном только Ульяновске включено более 50 объектов, и создать их общий реестр. Согласно инициативе, собственников обяжут в течение 3 месяца оградить объект, закрыть проемы и установить предупреждающие знаки, а в последующие 6 месяцев снести его с восстановлением участка и начать использовать. Если за год владелец не выполнит эти требования, здания могут выставить на публичные торги, а в случае отсутствия покупателя или уклонения собственника, передать в муниципальную собственность. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и представители Волговятского управления Банка России подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает создание в регионе биржевых центров и экспортно-импортного хаба в порту Ульяновска в рамках проекта «Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив», выход местных компаний на рынок, акции внедрения цифрового рубля и развитие цифровой платформы для бизнеса. Инициативы направлены на борьбу с нелегальной деятельностью, повышение финансовой грамотности, рост инвестиций, создание рабочих мест и прозрачность ценообразования. Область продолжит участие в конкурсе «Столица финансовой культуры» с проектом «Финансовый волонтер ТОС. Просвещение на местах». 14 октября с 9 до 13 часов в Центре общественного здоровья по адресу город Ульяновск, улица Гончарова, 4, пройдет акция «Дыши свободно» к Всемирному дню спирометрии. В программе спирометрии, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, измерение угарного газа, биоимпедансонометрия, прививка от гриппа и консультация врача. Главная цель – ранняя диагностика астмы и ХОБЛ. Акция проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с участием городской поликлиники номер 4. Необходима предварительная запись по телефону 325808. В Госдуме заявили о необходимости отмены всероссийских проверочных работ, назвав это принципиальной позицией. По мнению парламентариев, ВПР дублируют 4-й полугодовые и годовые контрольные, из-за чего многократно увеличивают нагрузку на школьников и учителей, снижая качество образования и становясь лишней головной болью накануне итоговых экзаменов. Многие педагоги считают их ненужными микро-УГ и ЕГЭ, создающим проблемы всем участникам учебного процесса, пишет ТАСС. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Заканчиваем дела и берем курс на выходные в компании любимой музыки. Это Алиса Веретено. Меня зовут Элина Гончарова. А всем прекрасного вечера пятницы. Мадонна, Мартин Гаррикс, недавняя вещица «Бизар» ждет нас впереди. Еще Майк Олдфилд и Мэгги Релли.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

Золотые хиты и то, что в моде, который дарит нам прекрасное настроение, а с ним, знаете ли, никакие невыполнимые задачи вечером в пятницу нас не должны остановить. А из музыки впереди Расмус, Анет Ользен, немного лирики, October and Day.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: На часах 7:30 в нашей компании хорошо всегда и, конечно, вечером в пятницу здорово. Особенно Ava Max на очереди, Kings and Queens, сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о необычных тканях.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Волокно из апельсина – это ткань, которую делают из отходов апельсинового сока, кожуры и мякоти. Она легкая, гладкая и по качеству напоминает шелк. Сегодня необычные ткани. Ткань из крапивы, рами – один из самых древних видов растительного текстиля. Современная крапивная пряжа тоже существует, она похожа на лен. На Руси рубахи из крапивы считались оберегами, они были легче льна, но при этом согревали в холод и охлаждали в жару. Пенька, напротив, была прочнейшим материалом. Из нее делали канаты и корабельные паруса. Пенька делалась из конопли. Абака или манильская пенька – это ткань из расщепленных волокон листьев текстильного банана. Традиционная для Филиппин. Материал получается невероятно прочным и устойчивым к морской воде. Из него тоже делают и паруса, и канаты, и одежду. Ткань из коры – тана. Традиционный материал Океании и Полинезии. Кору бумажной шелковицы размачивают и долго отбивают деревянными колотушками, превращая в мягкое древесное полотно, которое потом расписывают вручную. Одежду из такой ткани носят герои мультфильма «Моана». Морской шелк весон – легендарная роскошная ткань Средиземноморья. Ее пряли из тонких белковых нитей, которыми прикрепляются ко дну крупные моллюски пинны, которых называют морскими перьями. Сейчас делать весон почти не умеют. Шатуш – это ультратонкая и дорогая шерстяная ткань, которую ткали в Кашмире из пачурской дикой антилопы чиру. Шаль из шатуша настолько тонкая, что ее можно продеть сквозь обручальное кольцо. Сейчас производство этой ткани запрещено ради спасения антилоп. Шелк из паутины – один из самых прочных биологических материалов в мире. Он в несколько раз прочнее стали. Его делают только в лабораториях. Грибная кожа – это полотно из вегетативного тела грибов – мицелия. По прочности и фактуре оно напоминает натуральную кожу, но полностью разлагается в природе. Ткань из лотоса – редчайший и очень мягкий материал из стеблей лотоса, который делают вручную в Мьянме и Вьетнаме. Процесс очень трудоемкий, а ткань по текстуре напоминает смесь шелка и льна. И что на первом месте? У коренных народов Дальнего Востока испокон веков существовала одежда из кожи рыб. Русские переселенцы в Приамурье иногда называли ее рыбьим мехом. В структуре правильно обработанная кожа киты становилась нежнее и прочнее перчаточной замши. Из нее шили анараки, обувь и рукавицы. Они защищали от ветра и влаги, но вот от холода не спасали. Внутрь такой шубы на рыбьем меху обязательно вшивали подкладку из настоящей шерсти или меха животных.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
0: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ивановск FM.
1: Ну и в последней четверти часа там, где музыка, прежде всего, нас ждет сборник хитов золотой коллекции. На этот раз «Аха», «Lifelines», «Scatman John», «Scatman» и в самом начале мегахит от Фила Коллинза «Another Day in Paradise».
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».

Аха, Lifelines, мы завершаем золотую коллекцию вместе с ней и рабочую неделю тоже, и настраиваем себя на целительный, восстановительный отдых. Хорошего вечера пятницы, Милен Фармер впереди, Апельман Нумеро, и уже вот-вот музыка, понятная без слов, Фидель Wicked, Wicked Angel.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

о лете нам с вами остается только вспоминать, однако и осень тоже может подарить массу ярких, приятных и удивительных моментов. Не сомневаюсь, что именно так и будет в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова, Алекс Уоррен впереди, Ordinary, и уже вот-вот Линда.

Золотые хиты и то, что в моде, это Алекс Уоррен. Всех с завершением рабочей недели, ну и, конечно, отдых сегодня вечером и в предстоящие два дня просто обязан быть ярким. А из музыки впереди Эрос Рамазотти и группа «Саваж» Радио.

0: А вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим. До завтра, спокойной ночи, мой друг.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: 104.2 Ульяновск ФМ.
2: Let's do this, gangster.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Вечер в пятницу в компании отличной музыки. Всем прекрасного отдыха. И пусть эмоции будут исключительно позитивными. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция. В сборнике часа Леди Гага, Алехандро, Роксет, Spending My Time. В самом начале обыкновенная история Рикардо Фолли.

Леди Гага «Алехандро» — это наша золотая коллекция. Здесь песни, проверенные временем. А Сьюзен Вега, Томс Диннер у нас впереди. И уже вот-вот послушаем музыку, понятную без слов. Это оркестр Поли Мариа. Мелодия «Жаворонок».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вечер в пятницу в компании любимой музыки, надеюсь, дарит нам множество приятных моментов, улыбок и прочего позитива. Меня зовут Элина Гончарова, отдыхаем с удовольствием. Високосный год впереди, алло, Халит, Dive Into Me. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Федеральная налоговая служба завершает рассылку уведомлений по транспортному налогу. Крайний срок оплаты – 1 декабря. Если опоздать, будут начисляться пени. А при крупных долгах судебные приставы могут арестовать счета и ограничить выезд за границу. Кстати, Минпромторг обновил перечень автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, для которых действует повышенный коэффициент, так называемый налог на роскошь. В этот список попали многие популярные китайские модели и автомобили из параллельного импорта. Если в прошлом году вы продали машину, но налог все равно пришел за полный год, это повод для проверки. Скорее всего, новый владелец не переоформил авто на себя. В общем, пора заглянуть в личный кабинет на госуслугах и сайте ФНС.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Половина девятого на часах, там, где музыка прежде всего. Скоро с нами Алан Уокер, Сарана, Catch Me If You Can. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра, 10 октября.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, отличный день для возобновления контактов, которые были не только приятны, но и полезны. Будут хороши короткие поездки. Тельцы, не стоит искать друзей по несчастью. Обсуждение проблем с ними затянет вас в эти сложности еще больше. Близнецы, временные барьеры будут сняты, и вы получите зеленый свет для реализации своих задумок. Продуктивный день. Реки, не все новости вас успокоят. Возможно, бурное обсуждение происходящего и споры с родными. Не принимайте решения на эмоциях. Львы, вы можете получить дополнительную информацию, которая почти кардинальным образом изменит ваше решение. Будьте внимательны. Девы, любые действия окажутся преждевременными. Может быть, вы сами к ним и готовы, но вот другие точно нет. Весы, финансовые дела кажутся неприятными. Обнаружится какой-то скрытый слой или попытка обмана. Деньги лучше не тратить. Скорпионы. Хороший момент для обновления планов и перераспределения бюджета. И чем реалистичнее вы будете, тем лучше. Стрельцы. День обновления. Можно просто поменять пароль или версию софта. Можно купить несколько новых вещей. А можно принять важное решение. Козероги. Возможны проблемы в дороге. На любое дело лучше закладывать дополнительное время. Водолеи, не стоит откладывать насущные бытовые дела. Возможно, позже у вас просто не будет на них времени. Рыбы, день пополнения запасов и ревизии имеющегося. Идеально было бы провести генеральную уборку.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это романтический вечер, где снова мы в компании песен о любви и самых красивых баллад. Крис Дебург, далее Let It Be, Ванесса Паради, Жюли Текси. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, отличный день для возобновления контактов, которые были не только приятны, но и полезны. Будут хороши короткие поездки. Тельцы, не стоит искать друзей по несчастью. Обсуждение проблем с ними затянет вас в эти сложности еще больше. Близнецы, временные барьеры будут сняты, и вы получите зеленый свет для реализации своих задумок. Продуктивный день. Раки, не все новости вас успокоят. Возможно, бурное обсуждение происходящего и споры с родными. Не принимайте решения на эмоциях. Львы, вы можете получить дополнительную информацию, которая почти кардинальным образом изменит ваше решение. Будьте внимательны. Девы, любые действия окажутся преждевременными. Может быть, вы сами к ним и готовы, но вот другие точно нет. Весы, финансовые дела кажутся неприятными. Обнаружится какой-то скрытый слой или попытка обмана. Деньги лучше не тратить. Скорпионы. Хороший момент для обновления планов и перераспределения бюджета. И чем реалистичнее вы будете, тем лучше. Стрельцы. День обновления. Можно просто поменять пароли или версию софта. Можно купить несколько новых вещей. А можно принять важное решение. Козероги. Возможны проблемы в дороге. На любое дело лучше закладывать дополнительное время. Водолеи. Не стоит откладывать насущные бытовые дела. Возможно, позже у вас просто не будет на них времени. Рыбы. День пополнения запасов и ревизии имеющегося. Идеально было бы провести генеральную уборку.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 9 до 11 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. I saw...

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шум

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.